В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 5 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Скотт Бессент отметил, что совместная интервенция США и Японии на валютном рынке символизирует двусторонние отношения. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год содержится призыв к адаптации к новым способам ведения боевых действий. Олимпийская медалистка по конькобежному спорту Такаги Михо удостоена премии народного почета Японии. А сейчас подробнее об этом. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во вторник дал интервью NHK, посвященное совместной интервенции США и Японии на валютном рынке на прошлой неделе. Он охарактеризовал этот шаг как символ двустороннего альянса. Интервенция подтолкнула японскую национальную валюту к росту по отношению к доллару более чем на 5 йен. Бессент заявил: «США хотели присоединиться к нашим замечательным японским союзникам, чтобы продемонстрировать, что, по нашему мнению, правительство Такаити реализует верную политику, ведущую к долгосрочному укреплению йены». По словам Бессента, чрезмерная волатильность и отсутствие надлежащей оценки йены способны навредить азиатской мировой экономике. Вместе с тем он отметил, что слабая йена является одной из причин усиления инфляции в Японии. Бессент сказал: «Цены на энергоносители понизятся, и тогда, поскольку мы не будем сталкиваться с чрезмерной слабостью йены, это тоже будет способствовать снижению инфляции, а Япония и ее валюта смогут войти в благотворный цикл». На вопрос NHK о том, какое воздействие слабая йена и растущая доходность займов японского правительства оказывают на американскую экономику, Бессент сказал, что ценные бумаги, известные как облигации Банка Японии, выступают мировым якорем для процентных ставок. Бессент сказал: «Любое ощущение утраты этого якоря не пойдет на пользу и дезорганизует рынки. И я знаю, что Министерство финансов Японии, Банк Японии и Министерство финансов США полностью едины в том, что облигации Банка Японии – очень безопасный и надежный актив». Бессент не стал отвечать на вопрос NHK о том, следует ли Банку Японии повысить учетные ставки на следующем заседании руководства, но выразил уверенность в том, что управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо сделает то, что лучше всего для японской экономики. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год подчеркивается важное значение укрепления оборонного производства и технологической базы для противодействия новым способам ведения боевых действий, которые включают искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Ежегодный отчет был представлен на заседании Кабинета министров Японии во вторник. В этом году в отчете появился новый раздел, посвященный новейшим военным технологиям, включая недорогие беспилотники, которые все чаще используются в конфликтах в Украине и в других регионах. В отчете говорится, что ряд стран наращивают усилия по обеспечению способности вести боевые действия в течение длительных периодов времени и активно применяют искусственный интеллект, полупроводники и другие передовые технологии в целях национальной безопасности. В документе отмечается, что Япония будет поощрять привлечение большего числа стартапов в оборонную промышленность. В отчете также говорится, что Токио будет стратегически содействовать передаче за рубеж оборонного оборудования, поскольку правительство ослабило ограничения, в принципе, разрешающие экспорт летального оружия. В отношении Китая в документе отмечается, что Пекин стремительно и масштабно наращивает свой военный потенциал как в количественном, так и в качественном отношении. В отчете говорится, что это вызывает серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляет собой беспрецедентный и серьезный стратегический вызов. В отчете по обороне стратегическая координация между Китаем и Россией охарактеризована как вызывающая серьезную обеспокоенность. В
нем также говорится, что растущее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно вызывать озабоченность. В документе отмечается, что за этими шагами необходимо внимательно следить. Правительство Японии одобрило использование более чем 24 миллиардов йен из своего фонда на непредвиденные нужды для удовлетворения неотложных потребностей общин, сильно пострадавших от разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото на прошлой неделе. Расходование этой суммы из резервного фонда, эквивалентной примерно 153 миллионам долларов, было одобрено на заседании Кабинета министров во вторник. Правительство планирует направить около 15 миллионов 200 тысяч долларов или 1/10 часть общей суммы на быстрое снабжение необходимым в пострадавших районах. В эти поставки войдут питьевая вода, продовольствие и переносные охладители воздуха. Все это будет закуплено и доставлено, не дожидаясь конкретных запросов от местных администраций. Около 7 миллионов 600 тысяч долларов будет использовано на оказание местным администрациям помощи в обеспечении временного жилья для эвакуированных, а остальные средства общей величиной примерно 130 миллионов долларов пойдут на восстановление пострадавших дорог. Отдельные участки скоростной автомагистрали Кюшю остаются закрытыми со времени землетрясения. Такаги Михо, завоевавшая 10 олимпийских медалей в конькобежном спорте, удостоена премии народного почета Японии. 10 медалей – это наибольшее количество, завоеванное любой японской спортсменкой. Она завершила карьеру после того, как в феврале получила 3 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Церемония награждения состоялась во вторник в офисе премьер-министра Японии. Такаги стала 28-м человеком, удостоенным этой награды. Премьер-министр Такаичи Санае заявила, что Такаги совершила исторический подвиг, вселив мечту и вдохновение в людей по всей стране, а также вселив надежду и мужество в общество. В качестве памятного подарка Такаги также получила набор из 10 кухонных ножей. После церемонии Такаги сказала журналистам, что для нее большая честь получить такую престижную награду, и в то же время она чувствует, что это больше, чем она заслуживает. Такаги сказала, что не смогла бы продолжать заниматься конькобежным спортом столько лет и добиться таких результатов самостоятельно. Она добавила, что эта награда ощущается как знак признания ее заслуг как представительницы конькобежного спорта. Такаги также сказала, что выбрала кухонные ножи в подарок, потому что после завершения карьеры стала проводить больше времени в доме родителей и подумала, что было бы неплохо использовать их для приготовления блюд вместе с матерью. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кота-кафе. Кота-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймасу.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: Кавайи!
0: Какие милые!
2: Минна гохан о табетеймасу.
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
2: Хонтони каваине.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
2: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
2: Ватасива коноко га ски.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
2: Ватасива кононеко га ски дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
3: Неко-кафе-те релакс-декирио-не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
2: Хонто-дес-не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас. Хонто-ни кавайи-не. Ойде, ойде.
0: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Ключевая фраза сегодняшнего урока «Мне нравится эта кошка».
2: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. «Ватаси» – это «я». Затем идет частица «ва», указывающая на тему разговора. «Неко» – это «кошка». «Кононеко» означает «эта кошка». Во фразе «ски дес» – «ски» – это «на» прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «Ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «Ваташи ва я». Даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «Мне нравится эта кошка».
4: «Ватаси ва коно неко га ски дес».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «Ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Ски дес». «Коно неко га ски дес». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица ва. Нани – вопросительное слово, означающее «что». Мы его уже встречали. Нани га ски десу ка означает «что вам нравится».
2: Суши га ски десу.
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
4: Табемоно ва нани га ски десу ка? Суши га ски десу. Суши га ски десу.
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится.

0: Разумеется, например, речь идет о музыке J-pop. J-pop – это...
1: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
2: J-pop が好きです。J-pop が好きです。
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга – это...
1: Манга. Манга.
3: Манга が好きです。Манга が好きです。
4: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
5: Хонто дес не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. Хонто дес не означает и правда. Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица не в конце дес не также означает согласие.
4: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: 本当ですね。
7: 本当ですね。
8: 本当ですね。
4: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
1: 本当ですね。
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
5: Каваи! Минна гохан о табетеймас.
9: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
10: 私はこの猫が好きです。
11: 猫カフェってリラックスできるよね。
10: 本当ですね。
12: バイクと一緒にポップカルチャー。
4: Переходим к рубрике «Поп-культура с Майком». Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
0: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
4: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
0: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюдзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
4: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 5 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Скотт Бессент отметил, что совместная интервенция США и Японии на валютном рынке символизирует двусторонние отношения. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год содержится призыв к адаптации к новым способам ведения боевых действий. Олимпийская медалистка по конькобежному спорту Такаги Михо удостоена премии народного почета Японии. А сейчас подробнее об этом. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во вторник дал интервью NHK, посвященное совместной интервенции США и Японии на валютном рынке на прошлой неделе. Он охарактеризовал этот шаг как символ двустороннего альянса. Интервенция подтолкнула японскую национальную валюту к росту по отношению к доллару более чем на 5 йен. Бессент заявил: «США хотели присоединиться к нашим замечательным японским союзникам, чтобы продемонстрировать, что, по нашему мнению, правительство Такаити реализует верную политику, ведущую к долгосрочному укреплению йены». По словам Бессента, чрезмерная волатильность и отсутствие надлежащей оценки йены способны навредить азиатской мировой экономике. Вместе с тем он отметил, что слабая йена является одной из причин усиления инфляции в Японии. Бессент сказал: «Цены на энергоносители понизятся, и тогда, поскольку мы не будем сталкиваться с чрезмерной слабостью йены, это тоже будет способствовать снижению инфляции, а Япония и ее валюта смогут войти в благотворный цикл». На вопрос NHK о том, какое воздействие слабая йена и растущая доходность займов японского правительства оказывают на американскую экономику, Бессент сказал, что ценные бумаги, известные как облигации Банка Японии, выступают мировым якорем для процентных ставок. Бессент сказал: «Любое ощущение утраты этого якоря не пойдет на пользу и дезорганизует рынки. И я знаю, что Министерство финансов Японии, Банк Японии и Министерство финансов США полностью едины в том, что облигации Банка Японии – очень безопасный и надежный актив». Бессент не стал отвечать на вопрос NHK о том, следует ли Банку Японии повысить учетные ставки на следующем заседании руководства, но выразил уверенность в том, что управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо сделает то, что лучше всего для японской экономики. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год подчеркивается важное значение укрепления оборонного производства и технологической базы для противодействия новым способам ведения боевых действий, которые включают искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Ежегодный отчет был представлен на заседании Кабинета министров Японии во вторник. В этом году в отчете появился новый раздел, посвященный новейшим военным технологиям, включая недорогие беспилотники, которые все чаще используются в конфликтах в Украине и в других регионах. В отчете говорится, что ряд стран наращивают усилия по обеспечению способности вести боевые действия в течение длительных периодов времени и активно применяют искусственный интеллект, полупроводники и другие передовые технологии в целях национальной безопасности. В документе отмечается, что Япония будет поощрять привлечение большего числа стартапов в оборонную промышленность. В отчете также говорится, что Токио будет стратегически содействовать передаче за рубеж оборонного оборудования, поскольку правительство ослабило ограничения, в принципе, разрешающие экспорт летального оружия. В отношении Китая в документе отмечается, что Пекин стремительно и масштабно наращивает свой военный потенциал как в количественном, так и в качественном отношении. В отчете говорится, что это вызывает серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляет собой беспрецедентный и серьезный стратегический вызов. В отчете по обороне стратегическая координация между Китаем и Россией охарактеризована как вызывающая серьезную обеспокоенность. В
нем также говорится, что растущее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно вызывать озабоченность. В документе отмечается, что за этими шагами необходимо внимательно следить. Правительство Японии одобрило использование более чем 24 миллиардов йен из своего фонда на непредвиденные нужды для удовлетворения неотложных потребностей общин, сильно пострадавших от разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото на прошлой неделе. Расходование этой суммы из резервного фонда, эквивалентной примерно 153 миллионам долларов, было одобрено на заседании Кабинета министров во вторник. Правительство планирует направить около 15 миллионов 200 тысяч долларов или 1/10 часть общей суммы на быстрое снабжение необходимым пострадавших районах. В эти поставки войдут питьевая вода, продовольствие и переносные охладители воздуха. Все это будет закуплено и доставлено, не дожидаясь конкретных запросов от местных администраций. Около 7 миллионов 600 тысяч долларов будет использовано на оказание местным администрациям помощи в обеспечении временного жилья для эвакуированных, а остальные средства общей величиной примерно 130 миллионов долларов пойдут на восстановление пострадавших дорог. Отдельные участки скоростной автомагистрали Кюшю остаются закрытыми со времени землетрясения. Такаги Михо, завоевавшая 10 олимпийских медалей в конькобежном спорте, удостоена премии народного почета Японии. 10 медалей – это наибольшее количество, завоеванное любой японской спортсменкой. Она завершила карьеру после того, как в феврале получила 3 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Церемония награждения состоялась во вторник в офисе премьер-министра Японии. Такаги стала 28-м человеком, удостоенным этой награды. Премьер-министр Такаичи Санае заявила, что Такаги совершила исторический подвиг, вселив мечту и вдохновение в людей по всей стране, а также вселив надежду и мужество в общество. В качестве памятного подарка Такаги также получила набор из 10 кухонных ножей. После церемонии Такаги сказала журналистам, что для нее большая честь получить такую престижную награду, и в то же время она чувствует, что это больше, чем она заслуживает. Такаги сказала, что не смогла бы продолжать заниматься конькобежным спортом столько лет и добиться таких результатов самостоятельно. Она добавила, что эта награда ощущается как знак признания ее заслуг как представительницы конькобежного спорта. Такаги также сказала, что выбрала кухонные ножи в подарок, потому что после завершения карьеры стала проводить больше времени в доме родителей и подумала, что было бы неплохо использовать их для приготовления блюд вместе с матерью. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кото-кафе. Кото-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймасу.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: Кавайи!
0: Какие милые!
2: Минна гохан о табетеймасу.
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
2: Хонтони каваине.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
2: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
2: Ватаси ва коно ко га суки.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
2: Ватаси ва коно неко га суки дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
3: Неко-кафе-те-релакс-декирио-не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
2: Хонто-дес-не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас. Хонто-ни-кавайи-не. Ойде-ойде.
0: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Ключевая фраза сегодняшнего урока: мне нравится эта кошка.
2: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. «Ватаси» – это «я». Затем идет частица «ва», указывающая на тему разговора. «Неко» – это «кошка». «Коно неко» означает «эта кошка». Во фразе «ски дес» – «ски» – это «на» прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «Ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «Ваташи ва я», даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «мне нравится эта кошка».
4: «Ватаси ва коно неко га суки дес».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Суки дес». «Коно неко га суки дес». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
3: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица ва. Нани – вопросительное слово, означающее что. Мы его уже встречали. Нани га ски десу ка означает что вам нравится.
2: Суши га ски десу.
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
4: Табемоно ва нани га ски десу ка? Суши га ски десу. Суши га ски десу.
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop это?
4: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
2: J-pop が好きです. J-pop が好きです.
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга это?
4: Манга. Манга.
3: Манга が好きです.

0: 漫画が好きです。
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
2: Хонто десу не.
3: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. Хонто десу не означает и правда. Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица не в конце десу не также означает согласие.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
4: 本当ですね。
5: 本当ですね。
4: 本当ですね。
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: 本当ですね。
3: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
6: かわいい。みんなご飯を食べています。
7: 本当にかわいいね。おいでおいで。
8: 私はこの子が好き。
9: 私はこの猫が好きです。
10: 猫カフェってリラックスできるよね。
9: 本当ですね。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: Переходим к рубрике «Поп-культура с Майком». Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
3: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
1: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
3: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
1: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
3: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 5 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Скотт Бессент отметил, что совместная интервенция США и Японии на валютном рынке символизирует двусторонние отношения. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год содержится призыв к адаптации к новым способам ведения боевых действий. Олимпийская медалистка по конькобежному спорту Такаги Михо удостоена премии народного почета Японии. А сейчас подробнее об этом. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во вторник дал интервью NHK, посвященное совместной интервенции США и Японии на валютном рынке на прошлой неделе. Он охарактеризовал этот шаг как символ двустороннего альянса. Интервенция подтолкнула японскую национальную валюту к росту по отношению к доллару более чем на 5 йен. Бессент заявил: «США хотели присоединиться к нашим замечательным японским союзникам, чтобы продемонстрировать, что, по нашему мнению, правительство Такаити реализует верную политику, ведущую к долгосрочному укреплению иены». По словам Бессента, чрезмерная волатильность и отсутствие надлежащей оценки иены способны навредить азиатской мировой экономике. Вместе с тем он отметил, что слабая иена является одной из причин усиления инфляции в Японии. Бессент сказал: «Цены на энергоносители понизятся, и тогда, поскольку мы не будем сталкиваться с чрезмерной слабостью иены, это тоже будет способствовать снижению инфляции, а Япония и ее валюта смогут войти в благотворный цикл». На вопрос NHK о том, какое воздействие слабая иена и растущая доходность займов японского правительства оказывают на американскую экономику, Бессент сказал, что ценные бумаги, известные как облигации Банка Японии, выступают мировым якорем для процентных ставок. Бессент сказал: «Любое ощущение утраты этого якоря не пойдет на пользу и дезорганизует рынки. И я знаю, что Министерство финансов Японии, Банк Японии и Министерство финансов США полностью едины в том, что облигации Банка Японии – очень безопасный и надежный актив». Бессент не стал отвечать на вопрос NHK о том, следует ли Банку Японии повысить учетные ставки на следующем заседании руководства, но выразил уверенность в том, что управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо сделает то, что лучше всего для японской экономики. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год подчеркивается важное значение укрепления оборонного производства и

технологической базы для противодействия новым способам ведения боевых действий, которые включают искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Ежегодный отчет был представлен на заседании Кабинета министров Японии во вторник. В этом году в отчете появился новый раздел, посвященный новейшим военным технологиям, включая недорогие беспилотники, которые все чаще используются в конфликтах в Украине и в других регионах. В отчете говорится, что ряд стран наращивают усилия по обеспечению способности вести боевые действия в течение длительных периодов времени и активно применяют искусственный интеллект, полупроводники и другие передовые технологии в целях национальной безопасности. В документе отмечается, что Япония будет поощрять привлечение большего числа стартапов в оборонную промышленность. В отчете также говорится, что Токио будет стратегически содействовать передаче за рубеж оборонного оборудования, поскольку правительство ослабило ограничения, в принципе, разрешающие экспорт летального оружия. В отношении Китая в документе отмечается, что Пекин стремительно и масштабно наращивает свой военный потенциал как в количественном, так и в качественном отношении. В отчете говорится, что это вызывает серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляет собой беспрецедентный и серьезный стратегический вызов. В отчете по обороне стратегическая координация между Китаем и Россией охарактеризована как вызывающая серьезную обеспокоенность. В нем также говорится, что растущее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно вызывать озабоченность. В документе отмечается, что за этими шагами необходимо внимательно следить. Правительство Японии одобрило использование более чем 24 миллиардов йен из своего фонда на непредвиденные нужды для удовлетворения неотложных потребностей общин, сильно пострадавших от разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото на прошлой неделе. Расходование этой суммы из резервного фонда – эквивалентный примерно 153 миллионам долларов, было одобрено на заседании Кабинета министров во вторник. Правительство планирует направить около 15 200 000 долларов или 1/10 часть общей суммы на быстрое снабжение необходимым в пострадавших районах. В эти поставки войдут питьевая вода, продовольствие и переносные охладители воздуха. Все это будет закуплено и доставлено, не дожидаясь конкретных запросов от местных администраций. Около 7 миллионов 600 тысяч долларов будет использовано на оказание местным администрациям помощи в обеспечении временного жилья для эвакуированных, а остальные средства общей величиной примерно 130 миллионов долларов пойдут на восстановление пострадавших дорог. Отдельные участки скоростной автомагистрали Кюшю остаются закрытыми со времени землетрясения. Такаги Михо, завоевавшая 10 олимпийских медалей в конькобежном спорте, удостоена премии народного почета Японии. 10 медалей – это наибольшее количество, завоеванное любой японской спортсменкой. Она завершила карьеру после того, как в феврале получила 3 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Церемония награждения состоялась во вторник в офисе премьер-министра Японии. Такаги стала 28-м человеком, удостоенным этой награды. Премьер-министр Такаичи Санае заявила, что Такаги совершила исторический подвиг, вселив мечту и вдохновение в людей по всей стране, а также вселив надежду и мужество в общество. В качестве памятного подарка Такаги также получила набор из 10 кухонных ножей. После церемонии Такаги сказала журналистам, что для нее большая честь получить такую престижную награду, и в то же время она чувствует, что это больше, чем она заслуживает. Такаги сказала, что не смогла бы продолжать заниматься конькобежным спортом столько лет и добиться таких результатов самостоятельно. Она добавила, что эта награда ощущается как знак
признание ее заслуг как представительницы конькобежного спорта. Такаги также сказала, что выбрала кухонные ножи в подарок, потому что после завершения карьеры стала проводить больше времени в доме родителей и подумала, что было бы неплохо использовать их для приготовления блюд вместе с матерью. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кото-кафе. Кото-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас.
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: かわいい。
0: Какие милые.
2: みんなご飯を食べています。
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
3: Хонтони каваи не.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
3: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
3: Ваташи ва коно ко га ски.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
4: Ваташи ва коно неко га ски дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
5: Неко-кафе – это релаксу декиру ё не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
4: Хонто десу не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Каваи! Минна гохан о табетеймас.
3: Хонто ни каваи не. Ойде, ойде. 私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Мне нравится эта кошка».
4: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. Ваташи – это я. Затем идет частица ва, указывающая на тему разговора. Неко – это кошка. Коно неко означает «это кошка». Во фразе ски дес – ски – это на прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «ваташи ва» – «я». Даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «Мне нравится эта кошка».
6: «Ваташи ва коно неко га ски дес».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «Ваташи ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
6: «Ски дес». «Коно неко га ски дес». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
7: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица «ва». «Нани» – вопросительное слово, означающее «что». Мы его уже встречали. «Нани га ски десу ка» означает «что вам нравится».
2: «Суши га ски десу».
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
6: Табемоно ва нани га ски десу ка? Суши га ски десу. Суши га ски десу.
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop – это?
6: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
2: J-pop が好きです. J-pop が好きです.
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга – это?
6: Манга. Манга.
7: Манга га ски дес. Манга га ски дес.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
2: Хонто дес не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. «Хонто десне» означает «и правда». Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица «не» в конце «десне» также означает «согласие».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
8: «Хонто десне».
9: «Хонто десне».
10: «Хонто десне».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
6: «Хонто десне».
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас.
3: Хонтоу ни кавайи не. Ойде, ойде. Ватаси ва коно ко га ски.
4: Ватаси ва коно неко га ски десу.
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
5: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。Переходим к рубрике «Поп культура» с Майком. Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
0: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
1: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
0: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюдзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются

0: на потолок.
1: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 5 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Скотт Бессент отметил, что совместная интервенция США и Японии на валютном рынке символизирует двусторонние отношения. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год содержится призыв к адаптации к новым способам ведения боевых действий. Олимпийская медалистка по конькобежному спорту Такаги Михо удостоена премии народного почета Японии. А сейчас подробнее об этом. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во вторник дал интервью NHK, посвященное совместной интервенции США и Японии на валютном рынке на прошлой неделе. Он охарактеризовал этот шаг как символ двустороннего альянса. Интервенция подтолкнула японскую национальную валюту к росту по отношению к доллару более чем на 5 йен. Бессент заявил: «США хотели присоединиться к нашим замечательным японским союзникам, чтобы продемонстрировать, что, по нашему мнению, правительство Такаити реализует верную политику, ведущую к долгосрочному укреплению иены». По словам Бессента, чрезмерная волатильность и отсутствие надлежащей оценки иены способны навредить азиатской и мировой экономике. Вместе с тем он отметил, что слабая иена является одной из причин усиления инфляции в Японии. Бессент сказал: «Цены на энергоносители понизятся, и тогда, поскольку мы не будем сталкиваться с чрезмерной слабостью иены, это тоже будет способствовать снижению инфляции, а Япония и ее валюта смогут войти в благотворный цикл». На вопрос NHK о том, какое воздействие слабая иена и растущая доходность займов японского правительства оказывают на американскую экономику, Бессент сказал, что ценные бумаги, известные как облигации Банка Японии, выступают мировым якорем для процентных ставок. Бессент сказал: «Любое ощущение утраты этого якоря не пойдет на пользу и дезорганизует рынки. И я знаю, что Министерство финансов Японии, Банк Японии и Министерство финансов США полностью едины в том, что облигации Банка Японии – очень безопасный и надежный актив». Бессент не стал отвечать на вопрос NHK о том, следует ли Банку Японии повысить учетные ставки на следующем заседании руководства, но выразил уверенность в том, что управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо сделает то, что лучше всего для японской экономики. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год подчеркивается важное значение укрепления оборонного производства и технологической базы для противодействия новым способам ведения боевых действий, которые включают искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Ежегодный отчет был представлен на заседании Кабинета министров Японии во вторник. В этом году в отчете появился новый раздел, посвященный новейшим военным технологиям, включая недорогие беспилотники, которые все чаще используются в конфликтах в Украине и в других регионах. В отчете говорится, что ряд стран наращивают усилия по обеспечению способности вести боевые действия в течение длительных периодов времени и активно применяют искусственный интеллект, полупроводники и другие передовые технологии в целях национальной безопасности. В документе отмечается, что Япония будет поощрять привлечение большего числа стартапов в оборонную промышленность. В отчете также говорится, что Токио будет стратегически содействовать передаче за рубеж оборонного оборудования, поскольку правительство ослабило ограничения, в принципе, разрешающие экспорт летального оружия. В отношении Китая в документе отмечается, что Пекин стремительно и масштабно наращивает свой военный потенциал как в количественном, так и в качественном отношении. В отчете говорится, что это вызывает серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляет собой беспрецедентный и серьезный стратегический вызов. В отчете по обороне стратегическая координация между Китаем и Россией охарактеризована как вызывающая серьезную обеспокоенность.
В нем также говорится, что растущее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно вызывать озабоченность. В документе отмечается, что за этими шагами необходимо внимательно следить. Правительство Японии одобрило использование более чем 24 миллиардов йен из своего фонда на непредвиденные нужды для удовлетворения неотложных потребностей общин, сильно пострадавших от разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото на прошлой неделе. Расходование этой суммы из резервного фонда, эквивалентной примерно 153 миллионам долларов, было одобрено на заседании Кабинета министров во вторник. Правительство планирует направить около 15 миллионов 200 тысяч долларов или 1/10 часть общей суммы на быстрое снабжение необходимым пострадавших районах. В эти поставки войдут питьевая вода, продовольствие и переносные охладители воздуха. Все это будет закуплено и доставлено, не дожидаясь конкретных запросов от местных администраций. Около 7 миллионов 600 тысяч долларов будет использовано на оказание местным администрациям помощи в обеспечении временного жилья для эвакуированных, а остальные средства общей величиной примерно 130 миллионов долларов пойдут на восстановление пострадавших дорог. Отдельные участки скоростной автомагистрали Кюшю остаются закрытыми со времени землетрясения. Такаги Михо, завоевавшая 10 олимпийских медалей в конькобежном спорте, удостоена премии народного почета Японии. 10 медалей – это наибольшее количество, завоеванное любой японской спортсменкой. Она завершила карьеру после того, как в феврале получила 3 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Церемония награждения состоялась во вторник в офисе премьер-министра Японии. Такаги стала 28-м человеком, удостоенным этой награды. Премьер-министр Такаичи Санае заявила, что Такаги совершила исторический подвиг, вселив мечту и вдохновение в людей по всей стране, а также вселив надежду и мужество в общество. В качестве памятного подарка Такаги также получила набор из 10 кухонных ножей. После церемонии Такаги сказала журналистам, что для нее большая честь получить такую престижную награду, и в то же время она чувствует, что это больше, чем она заслуживает. Такаги сказала, что не смогла бы продолжать заниматься конькобежным спортом столько лет и добиться таких результатов самостоятельно. Она добавила, что эта награда ощущается как знак признания ее заслуг как представительницы конькобежного спорта. Такаги также сказала, что выбрала кухонные ножи в подарок, потому что после завершения карьеры стала проводить больше времени в доме родителей и подумала, что было бы неплохо использовать их для приготовления блюд вместе с матерью. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кота-кафе. Кота-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймасу.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: Кавайи!
0: Какие милые!
2: Минна гохан о табетеймасу.
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
2: Хонтони каваине.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
2: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
2: Ваташи ва коноко га ски.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
2: Ваташи ва кононеко га ски дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
3: Неко-кафе-те-релакс-декирио-не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
2: Хонто-дес-не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас. Хонто-ни-кавайи-не. Ойде-ойде.
0: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Ключевая фраза сегодняшнего урока: мне нравится эта кошка.
2: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. «Ваташи» – это «я». Затем идет частица «ва», указывающая на тему разговора. «Неко» – это «кошка». «Коно неко» означает «эта кошка». Во фразе «ски дес» – «ски» – это «на» прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «Ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «Ваташи ва я». Даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «мне нравится эта кошка».
4: «Ватаси ва коно неко га ски дес».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Ски дес». «Коно неко га ски дес». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
3: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица ва. Нани – вопросительное слово, означающее что. Мы его уже встречали. Нани га ски десу ка означает что вам нравится.
2: Суши га ски десу.
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
4: Табемоно ва нани га ски десу ка? Суши га ски десу. Суши га ски десу.
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop это?
4: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
2: J-pop が好きです. J-pop が好きです.
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга это?
4: Манга. Манга.
3: Манга га ски десу. Манга га ски десу.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
2: Хонто десу не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. «Хонто десу не» означает «и правда». Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица «не» в конце «десу не» также означает «согласие».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: «Хонто десу не».
6: «Хонто десу не».
7: «Хонто десу не».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
4: «Хонто десу не».
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
2: Каваи! Минна гохан о табетеймас. Хонтоу ни каваи не. Ойде, ойде. Ватаси ва коно ко га ски. Ватаси ва коно неко га ски десу.
8: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
9: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: Переходим к рубрике Pop Культура с Майком. Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
0: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
1: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
0: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
1: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами.
10: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 5 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Скотт Бессент отметил, что совместная интервенция США и Японии на валютном рынке символизирует двусторонние отношения. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год содержится призыв к адаптации к новым способам ведения боевых действий. Олимпийская медалистка по конькобежному спорту Такаги Михо удостоена премии народного почета Японии. А сейчас подробнее об этом. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во вторник дал интервью NHK, посвященное совместной интервенции США и Японии на валютном рынке на прошлой неделе. Он охарактеризовал этот шаг как символ двустороннего альянса. Интервенция подтолкнула японскую национальную валюту к росту по отношению к доллару более чем на 5 йен. Бессент заявил: «США хотели присоединиться к нашим замечательным японским союзникам, чтобы продемонстрировать, что, по нашему мнению, правительство Такаити реализует верную политику, ведущую к долгосрочному укреплению иены». По словам Бессента, чрезмерная волатильность и отсутствие надлежащей оценки иены способны навредить азиатской и мировой экономике. Вместе с тем он отметил, что слабая иена является одной из причин усиления инфляции в Японии. Бессент сказал: «Цены на энергоносители понизятся, и тогда, поскольку мы не будем сталкиваться с чрезмерной слабостью иены, это тоже будет способствовать снижению инфляции, а Япония и ее валюта смогут войти в благотворный цикл». На вопрос NHK о том, какое воздействие слабая иена и растущая доходность займов японского правительства оказывают на американскую экономику, Бессент сказал, что ценные бумаги, известные как облигации Банка Японии, выступают мировым якорем для процентных ставок. Бессент сказал: «Любое ощущение утраты этого якоря не пойдет на пользу и дезорганизует рынки. И я знаю, что Министерство финансов Японии, Банк Японии и Министерство финансов США полностью едины в том, что облигации Банка Японии – очень безопасный и надежный актив». Бессент не стал отвечать на вопрос NHK о том, следует ли Банку Японии повысить учетные ставки на следующем заседании руководства, но выразил уверенность в том, что управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо сделает то, что лучше всего для японской экономики. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год подчеркивается важное значение укрепления оборонного производства и технологической базы для противодействия новым способам ведения боевых действий, которые включают искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Ежегодный отчет был представлен на заседании Кабинета министров Японии во вторник. В этом году в отчете появился новый раздел, посвященный новейшим военным технологиям, включая недорогие беспилотники, которые все чаще используются в конфликтах в Украине и в других регионах. В отчете говорится, что ряд стран наращивают усилия по обеспечению способности вести боевые действия в течение длительных периодов времени и активно применяют искусственный интеллект, полупроводники и другие передовые технологии в целях национальной безопасности. В документе отмечается, что Япония будет поощрять привлечение большего числа стартапов в оборонную промышленность. В отчете также говорится, что Токио будет стратегически содействовать передаче за рубеж оборонного оборудования, поскольку правительство ослабило ограничения, в принципе, разрешающие экспорт летального оружия. В отношении Китая в документе отмечается, что Пекин стремительно и масштабно наращивает свой военный потенциал как в количественном, так и в качественном отношении. В отчете говорится, что это вызывает серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляет собой беспрецедентный и серьезный стратегический вызов. В отчете по обороне стратегическая координация между Китаем и Россией охарактеризована как вызывающая серьезную обеспокоенность.
В нем также говорится, что растущее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно вызывать озабоченность. В документе отмечается, что за этими шагами необходимо внимательно следить. Правительство Японии одобрило использование более чем 24 миллиардов йен из своего фонда на непредвиденные нужды для удовлетворения неотложных потребностей общин, сильно пострадавших от разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото на прошлой неделе. Расходование этой суммы из резервного фонда, эквивалентной примерно 153 миллионам долларов, было одобрено на заседании Кабинета министров во вторник. Правительство планирует направить около 15 200 000 долларов или 1/10 часть общей суммы на быстрое снабжение необходимым в пострадавших районах. В эти поставки войдут питьевая вода, продовольствие и переносные охладители воздуха. Все это будет закуплено и доставлено, не дожидаясь конкретных запросов от местных администраций. Около 7 миллионов 600 тысяч долларов будет использовано на оказание местным администрациям помощи в обеспечении временного жилья для эвакуированных, а остальные средства общей величиной примерно 130 миллионов долларов пойдут на восстановление пострадавших дорог. Отдельные участки скоростной автомагистрали Кюшю остаются закрытыми со времени землетрясения. Такаги Михо, завоевавшая 10 олимпийских медалей в конькобежном спорте, удостоена премии народного почета Японии. 10 медалей – это наибольшее количество, завоеванное любой японской спортсменкой. Она завершила карьеру после того, как в феврале получила 3 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Церемония награждения состоялась во вторник в офисе премьер-министра Японии. Такаги стала 28-м человеком, удостоенным этой награды. Премьер-министр Такаичи Санае заявила, что Такаги совершила исторический подвиг, вселив мечту и вдохновение в людей по всей стране, а также вселив надежду и мужество в общество. В качестве памятного подарка Такаги также получила набор из 10 кухонных ножей. После церемонии Такаги сказала журналистам, что для нее большая честь получить такую престижную награду, и в то же время она чувствует, что это больше, чем она заслуживает. Такаги сказала, что не смогла бы продолжать заниматься конькобежным спортом столько лет и добиться таких результатов самостоятельно. Она добавила, что эта награда ощущается как знак признания ее заслуг как представительницы конькобежного спорта. Такаги также сказала, что выбрала кухонные ножи в подарок, потому что после завершения карьеры стала проводить больше времени в доме родителей и подумала, что было бы неплохо использовать их для приготовления блюд вместе с матерью. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 5 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Скотт Бессент отметил, что совместная интервенция США и Японии на валютном рынке символизирует двусторонние отношения. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год содержится призыв к адаптации к новым способам ведения боевых действий. Олимпийская медалистка по конькобежному спорту Такаги Михо удостоена премии народного почета Японии. А сейчас подробнее об этом. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во вторник дал интервью NHK, посвященное совместной интервенции США и Японии на валютном рынке на прошлой неделе. Он охарактеризовал этот шаг как символ двустороннего альянса. Интервенция подтолкнула японскую национальную валюту к росту по отношению к доллару более чем на 5 йен. Бессент заявил: «США хотели присоединиться к нашим замечательным японским союзникам, чтобы продемонстрировать, что, по нашему мнению, правительство Такаити реализует верную политику, ведущую к долгосрочному укреплению иены». По словам Бессента, чрезмерная волатильность и отсутствие надлежащей оценки иены способны навредить азиатской мировой экономике. Вместе с тем он отметил, что слабая иена является одной из причин усиления инфляции в Японии. Бессент сказал: «Цены на энергоносители понизятся, и тогда, поскольку мы не будем сталкиваться с чрезмерной слабостью иены, это тоже будет способствовать снижению инфляции, а Япония и ее валюта смогут войти в благотворный цикл». На вопрос NHK о том, какое воздействие слабая иена и растущая доходность займов японского правительства оказывают на американскую экономику, Бессент сказал, что ценные бумаги, известные как облигации Банка Японии, выступают мировым якорем для процентных ставок. Бессент сказал: «Любое ощущение утраты этого якоря не пойдет на пользу и дезорганизует рынки. И я знаю,

что Министерство финансов Японии, Банк Японии и Министерство финансов США полностью едины в том, что облигации Банка Японии – очень безопасный и надежный актив. Бессент не стал отвечать на вопрос NHK о том, следует ли Банку Японии повысить учетные ставки на следующем заседании руководства, но выразил уверенность в том, что управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо сделает то, что лучше всего для японской экономики. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год подчеркивается важное значение укрепления оборонного производства и технологической базы для противодействия новым способам ведения боевых действий, которые включают искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Ежегодный отчет был представлен на заседании Кабинета министров Японии во вторник. В этом году в отчете появился новый раздел, посвященный новейшим военным технологиям, включая недорогие беспилотники, которые все чаще используются в конфликтах в Украине и в других регионах. В отчете говорится, что ряд стран наращивают усилия по обеспечению способности вести боевые действия в течение длительных периодов времени и активно применяют искусственный интеллект, полупроводники и другие передовые технологии в целях национальной безопасности. В документе отмечается, что Япония будет поощрять привлечение большего числа стартапов в оборонную промышленность. В отчете также говорится, что Токио будет стратегически содействовать передаче за рубеж оборонного оборудования, поскольку правительство ослабило ограничения, в принципе, разрешающие экспорт летального оружия. В отношении Китая в документе отмечается, что Пекин стремительно и масштабно наращивает свой военный потенциал как в количественном, так и в качественном отношении. В отчете говорится, что это вызывает серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляет собой беспрецедентный и серьезный стратегический вызов. В отчете по обороне стратегическая координация между Китаем и Россией охарактеризована как вызывающая серьезную обеспокоенность. В нем также говорится, что растущее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно вызывать озабоченность. В документе отмечается, что за этими шагами необходимо внимательно следить. Правительство Японии одобрило использование более чем 24 миллиардов йен из своего фонда на непредвиденные нужды для удовлетворения неотложных потребностей общин, сильно пострадавших от разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото на прошлой неделе. Расходование этой суммы из резервного фонда, эквивалентной примерно 153 миллионам долларов, было одобрено на заседании Кабинета министров во вторник. Правительство планирует направить около 15 200 тысяч долларов или 1/10 часть общей суммы на быстрое снабжение необходимым пострадавших районах. В эти поставки войдут питьевая вода, продовольствие и переносные охладители воздуха. Все это будет закуплено и доставлено, не дожидаясь конкретных запросов от местных администраций. Около 7 миллионов 600 тысяч долларов будет использовано на оказание местным администрациям помощи в обеспечении временного жилья для эвакуированных, а остальные средства общей величиной примерно 130 миллионов долларов пойдут на восстановление пострадавших дорог. Отдельные участки скоростной автомагистрали Кюшю остаются закрытыми со времени землетрясения. Такаги Михо, завоевавшая 10 олимпийских медалей в конькобежном спорте, удостоена премии народного почета Японии. 10 медалей – это наибольшее количество, завоеванное любой японской спортсменкой. Она завершила карьеру после того, как в феврале получила 3 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Церемония награждения состоялась во вторник в офисе премьер-министра Японии. Такаги стала 28-м человеком, удостоенным этой награды. Премьер-министр Такаичи Санае заявила, что Такаги совершила исторический подвиг,
вселив мечту и вдохновение в людей по всей стране, а также вселив надежду и мужество в общество. В качестве памятного подарка Такаги также получила набор из 10 кухонных ножей. После церемонии Такаги сказала журналистам, что для нее большая честь получить такую престижную награду, и в то же время она чувствует, что это больше, чем она заслуживает. Такаги сказала, что не смогла бы продолжать заниматься конькобежным спортом столько лет и добиться таких результатов самостоятельно. Она добавила, что эта награда ощущается как знак признания ее заслуг как представительницы конькобежного спорта. Такаги также сказала, что выбрала кухонные ножи в подарок, потому что после завершения карьеры стала проводить больше времени в доме родителей и подумала, что было бы неплохо использовать их для приготовления блюд вместе с матерью. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кота-кафе. Кота-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймасу.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: Кавайи!
0: Какие милые!
2: Минна гохан о табетеймасу.
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
2: Хонтони кавайине.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
2: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
2: Ватасива коноко га ски.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
2: Ватасива кононеко га ски дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
3: Неко-кафе-те релакс-декирио-не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
2: Хонто-дес-не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас. Хонто-ни кавайи-не. Ойде, ойде.
0: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Ключевая фраза сегодняшнего урока «Мне нравится эта кошка».
2: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. «Ватаси» – это «я». Затем идет частица «ва», указывающая на тему разговора. «Неко» – это «кошка». «Коно неко» означает «эта кошка». Во фразе «ски дес» – «ски» – это «на» прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «Ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «Ваташи ва я». Даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «Мне нравится эта кошка».
4: «Ватаси ва коно неко га ски дес».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «Ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Ски дес». «Коно неко га ски дес». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица «ва». Нани – вопросительное слово, означающее «что». Мы его уже встречали. Нани га ски десу ка означает «что вам нравится».
2: Суши га ски десу.
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
4: Табемоно ва нани га ски десу ка? Суши га ски десу. Суши га ски
0: десу. Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop – это?
4: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
2: J-pop が好きです。J-pop が好きです。
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга – это?
4: Манга. Манга.
5: Манга が好きです。Манга が好きです。
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
2: Хонто десу не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. Хонто десу не означает и правда. Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица не в конце десу не также означает согласие.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: 本当ですね。
7: 本当ですね。
8: 本当ですね。
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
4: 本当ですね。
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
2: 可愛い。みんなご飯を食べています。
9: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: Переходим к рубрике «Поп-культура с Майком». Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
0: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
1: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
0: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
1: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 5 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Скотт Бессент отметил, что совместная интервенция США и Японии на валютном рынке символизирует двусторонние отношения. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2026 год содержится призыв к адаптации к новым способам ведения боевых действий. Олимпийская медалистка по конькобежному спорту Такаги Михо удостоена премии народного почета Японии. А сейчас подробнее об этом. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во вторник дал интервью NHK, посвященное совместной интервенции США и Японии на валютном рынке на прошлой неделе. Он охарактеризовал этот шаг как символ двустороннего альянса. Интервенция подтолкнула японскую национальную валюту к росту по отношению к доллару более чем на 5 йен. Бессент заявил: «США хотели присоединиться к нашим замечательным японским союзникам, чтобы продемонстрировать, что, по нашему мнению, правительство Такаити реализует верную политику, ведущую к долгосрочному укреплению иены». По словам Бессента, чрезмерная волатильность и отсутствие надлежащей оценки иены способны навредить азиатской и мировой экономике. Вместе с тем он отметил, что слабая иена является одной из причин усиления инфляции в Японии. Бессент сказал: «Цены на энергоносители понизятся, и тогда, поскольку мы не будем сталкиваться с чрезмерной слабостью иены, это тоже будет способствовать снижению инфляции, а Япония и ее валюта смогут войти в благотворный цикл». На вопрос NHK о том, какое воздействие слабая иена и растущая доходность займов японского правительства оказывают на американскую экономику, Бессент сказал, что ценные бумаги, известные как облигации Банка Японии, выступают мировым якорем для процентных ставок. Бессент сказал: «Любое ощущение утраты этого якоря не пойдет на пользу и дезорганизует рынки. И я знаю, что Министерство финансов Японии, Банк Японии и Министерство финансов США полностью едины в том, что облигации Банка Японии – очень безопасный и надежный актив». Бессент не стал отвечать на вопрос NHK о том, следует ли Банку Японии повысить учетные ставки на следующем заседании руководства, но выразил уверенность в том, что управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо сделает то, что лучше всего для японской экономики. В ежегодном отчете по обороне Японии за 2000

2026 год подчеркивается важное значение укрепления оборонного производства и технологической базы для противодействия новым способам ведения боевых действий, которые включают искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Ежегодный отчет был представлен на заседании Кабинета министров Японии во вторник. В этом году в отчете появился новый раздел, посвященный новейшим военным технологиям, включая недорогие беспилотники, которые все чаще используются в конфликтах в Украине и в других регионах. В отчете говорится, что ряд стран наращивают усилия по обеспечению способности вести боевые действия в течение длительных периодов времени и активно применяют искусственный интеллект, полупроводники и другие передовые технологии в целях национальной безопасности. В документе отмечается, что Япония будет поощрять привлечение большего числа стартапов в оборонную промышленность. В отчете также говорится, что Токио будет стратегически содействовать передаче за рубеж оборонного оборудования, поскольку правительство ослабило ограничения, в принципе, разрешающие экспорт летального оружия. В отношении Китая в документе отмечается, что Пекин стремительно и масштабно наращивает свой военный потенциал как в количественном, так и в качественном отношении. В отчете говорится, что это вызывает серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляет собой беспрецедентный и серьезный стратегический вызов. В отчете по обороне стратегическая координация между Китаем и Россией охарактеризована как вызывающая серьезную обеспокоенность. В нем также говорится, что растущее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно вызывать озабоченность. В документе отмечается, что за этими шагами необходимо внимательно следить. Правительство Японии одобрило использование более чем 24 миллиардов йен из своего фонда на непредвиденные нужды для удовлетворения неотложных потребностей общин, сильно пострадавших от разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото на прошлой неделе. Расходование этой суммы из резервного фонда – эквивалентный примерно 153 миллионам долларов, было одобрено на заседании Кабинета министров во вторник. Правительство планирует направить около 15 200 000 долларов или 1/10 часть общей суммы на быстрое снабжение необходимым в пострадавших районах. В эти поставки войдут питьевая вода, продовольствие и переносные охладители воздуха. Все это будет закуплено и доставлено, не дожидаясь конкретных запросов от местных администраций. Около 7 миллионов 600 тысяч долларов будет использовано на оказание местным администрациям помощи в обеспечении временного жилья для эвакуированных, а остальные средства общей величиной примерно 130 миллионов долларов пойдут на восстановление пострадавших дорог. Отдельные участки скоростной автомагистрали Кюшю остаются закрытыми со времени землетрясения. Такаги Михо, завоевавшая 10 олимпийских медалей в конькобежном спорте, удостоена премии народного почета Японии. 10 медалей – это наибольшее количество, завоеванное любой японской спортсменкой. Она завершила карьеру после того, как в феврале получила 3 бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Церемония награждения состоялась во вторник в офисе премьер-министра Японии. Такаги стала 28-м человеком, удостоенным этой награды. Премьер-министр Такаичи Санае заявила, что Такаги совершила исторический подвиг, вселив мечту и вдохновение в людей по всей стране, а также вселив надежду и мужество в общество. В качестве памятного подарка Такаги также получила набор из 10 кухонных ножей. После церемонии Такаги сказала журналистам, что для нее большая честь получить такую престижную награду, и в то же время она чувствует, что это больше, чем она заслуживает. Такаги сказала, что не смогла бы продолжать заниматься конькобежным спортом столько лет и добиться таких результатов самостоятельно.
Она добавила, что эта награда ощущается как знак признания ее заслуг как представительницы конькобежного спорта. Такаги также сказала, что выбрала кухонные ножи в подарок, потому что после завершения карьеры стала проводить больше времени в доме родителей и подумала, что было бы неплохо использовать их для приготовления блюд вместе с матерью. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кото-кафе. Кото-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймасу.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: Кавайи!
0: Какие милые!
2: Минна гохан о табетеймасу.
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
2: Хонтони каваине.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
2: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
2: Ватаси ва коно ко га суки.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
2: Ватаси ва коно неко га суки дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
3: Неко-кафе-те релакс декирио-не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
2: Хонто десу не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Каваи! Минна гохан о табетеймас. Хонто ни каваи не. Ойде, ойде.
0: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Ключевая фраза сегодняшнего урока «Мне нравится эта кошка».
2: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. «Ватаси» – это «я». Затем идет частица «ва», указывающая на тему разговора. «Неко» – это «кошка». «Коно неко» означает «эта кошка». Во фразе «ски дес» – «ски» – это «на» прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «Ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «Ваташи ва я», даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «Мне нравится эта кошка».
4: «Ватаси ва коно неко га суки десу».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «Ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Суки десу. Коно неко га суки десу». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица ва. Нани – вопросительное слово, означающее что. Мы его уже встречали. Нани га ски десу ка означает что вам нравится.
2: Суши га ски десу.
1: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
1: Повторите ответ после вопроса.
4: Табемоно ва нани га ски десу ка? Суши га ски десу. Суши га ски десу.
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop это...
4: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
2: J-pop が好きです. J-pop が好きです.
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга это...
4: Манга. Манга.
5: Манга га ски десу. Манга га ски десу.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
2: Хонто десу не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. «Хонто десу не» означает «и правда». Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица «не» в конце «десу не» также означает «согласие».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: «Хонто десу не».
7: «Хонто десу не».
8: «Хонто десу не».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
4: «Хонто десу не».
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
2: Каваи! Минна гохан о табетеймас. Хонтоу ни каваи не. Ойде, ойде. Ватаси ва коно ко га ски. Ватаси ва коно неко га ски десу.
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: Переходим к рубрике Pop Культура с Майком. Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
0: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – Кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
1: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
0: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюдзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетарий»...

0: Можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
1: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!